0: Да Бодан насмеян.
1: Мой син никако ноче есть и зеленяве.
2: Ох, моё, па усо пое.
1: Рис, и како ти то успе?
2: Препросто му речем, да се ми тега не дотакнеш. То сем приправила за твоего очета.

0: Да бо дан на смеян.
1: Мой син никакор ноче есть и зеленяве.
2: Ох, моё, па усо пое.
1: Рис, и како ти то успе?
2: Препросто му речем, да се ми тега не дотакнеш. То сем приправила за твоего очета.

0: Да Бодан насмаян.
1: Мой син никакор ноче есть и зеленяве.
2: Ох, мой оба усо пое.
1: Рез, и како ти то успе?
2: Препросто му речем, да се ми тега не дотакнеш. То сем приправила за твоего очета.